0: «Космо по-русски». Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски». Германия с нуля.
1: Футбол можно играть, профессионально или не очень. Можно его просто с удовольствием обсуждать, можно иметь любимую команду и болеть за нее с разной степенью активности, а можно в футболе очень хорошо разбираться. И сегодня у нас в гостях такой человек – Дина Нерус. Привет, Дин.
2: Привет.
1: Неожиданность, как вы поняли, состоит в том, что этот человек – женщина. Ну а еще в студии я, Алена Колесникова, и Кирилл Бутырин. Вы слушаете «Космо по-русски» про людей. Дин, считается, что футбол – дело мужское. Эту фразу ты наверняка очень много раз слышала. Как ты к ней относишься?
2: Ну, я считаю ее абсолютно несправедливой. Я считаю, что футбол как раз очень женский вид спорта, потому что это красота, это страсть, это, ну, я поспорю с мужчинами. Я знаю очень много женщин, которые так же, как и я, действительно увлечены футболом. Ну вот, кто-то больше, кто-то меньше, но, по крайней мере, когда проходят крупные чемпионаты, как чемпионат мира, вот, который недавно закончился, чемпионат Европы, женщины наравне с мужчинами болеют.
1: Ну вот насчет болеть не знаю. Я сама, когда проходят крупные чемпионаты, тоже становлюсь очень увлечена футболом, но в основном крупными планами, съемками. Да. А в правилах совсем не разбираюсь. Но вот хорошо, что у нас здесь Кирилл, и он будет разбираться лучше, чем я. Так что разговор у нас сегодня получится.
3: Я сам мало играю в футбол и вообще и в детстве не играл. У меня были другие приоритеты и другие виды спорта. Поговорить с Диной мне очень интересно. Дина, скажи, пожалуйста, футбол – это что, профессия у тебя, это хобби? Как получилось так, что ты увлеклась и заболела просто футболом?
2: Это мое очень, наверное, одно из самых моих больших увлечений. И случилось оно у меня практически сразу с моим переездом в Германию. В 2002 году, я в начале 2002 года приехала сюда, а летом того же года проходил чемпионат мира по футболу в Японии и в Корее. И тогда я еще проживала в иммигрантском общежитии, у меня с собой был маленький телевизор, а так как в то время, ну, занятие иммигрантов было изучать язык и, собственно, и все, я от нечего делать стала смотреть этот чемпионат. И просто влюбилась в эту игру. Я, конечно же, болела за немцев, за немецкую сборную, за нашу Бундестим. Именно с того момента у меня случилась любовь к нашей национальной сборной, и длится она до сих пор, и впоследствии уже мой сын. Мы очень верные и преданные болельщики. Мы с нашей командой и в победах, и в поражениях. Последнее время в основном в поражениях, но все равно мы верим в том, что немецкая машина снова наберет свои обороты.
1: Дин, ты говоришь «преданные верные болельщики». Что это значит? Потому что я когда-то слышала, что быть болельщиком тоже не просто. Болельщики как бы все время этим заняты. Вот что делает настоящего болельщика болельщиком?
2: Ну, конечно же, следить за своей сборной, за выступлениями своей сборной, за составом сборной и, естественно, сопровождать их возможности, ну, если не лично, хотя мы живем в Берлине, и в Берлине очень редко проводятся игры национальной сборной, в основном они проходят в Мюнхене, в Дортмунде, но не в Берлине. Но когда они проходят в Берлине, мы всегда, конечно, ходим на матчи, мы болеем, мы поддерживаем свою команду. Вот скоро, кстати, будет матч в Берлине очередной. Мы его очень ждем в ноябре. Он будет проходить в рамках нового чемпионата Nations League. Его придумали, ну, раньше это был Кубок Конфедерации. Сейчас, вот уже несколько лет, это Европейский футбольный союз создал такой вот чемпионат. Он проходит между чемпионатами Европы, между чемпионатами мира.
1: Вот тут вот я поняла, что ты реально разбираешься в тонкостях. Это сложно? Много тонкостей?
2: Ну, я разбираюсь, потому что мне это интересно. Мне это интересно, я, как я уже сказала, моему увлечению уже 24 года. Я, конечно, в процессе, то есть в течение этих лет, я, ну, не только смотрю футбол, я читаю какую-то литературу. Естественно, стараюсь как бы немножко более глубоко вникать в тему.
3: Ты болеешь только за сборную Германии или у тебя есть какая-то любимая команда?
2: Есть, конечно. Это наше вот семейное увлечение моего сына. То есть мы фанаты немецкой сборной, и мы фанаты клуба «Бавария Мюнхен». Это, опять же, нетипично для берлинца, потому что берлинцы, конечно, болеют в основном за свои футбольные клубы. Это «Хертха», и Унион Берлин, но мы как бы не оригинальны, мы болеем за...
1: А живете в Берлине? Вот были какие-то стычки с этим связанные?
2: Нет, нет.
1: То есть болельщики мирные люди совсем такие, да?
2: Ну, разные бывают, но в Берлине... Скажем так, мы не ходим, то есть когда в Берлине проходят матчи Баварии с Унион Берлин, как бы на эти матчи мы не ходим, именно во избежание...
1: Ты так не выдержишь, закричишь что-нибудь.
3: Или просто пойдешь на трибуну и сядешь на те места, где сидят, да, фанаты твоей команды.
2: Да, потому что, естественно, когда ты приходишь на футбол, то есть на стадион, ты приходишь с определенной атрибутикой, там, шарфиками.
3: Слушай, а на матчах, вот когда ты приходишь на матч, ты так же эмоционально реагируешь, как и все, кто сидит вокруг тебя? Ты так же срываешь голос?
2: Конечно, конечно! Я же женщина. Я визжу, я кричу, я вскакиваю. А как же? Все, что, да.
1: А правда, что футболисты всегда говорят, что они эмоционально очень зависят от своих болельщиков?
2: Да.
1: Видела ты какие-нибудь доказательства этому?
2: Да, это правда. Это правда, это действительно так. Футбол не может быть без болельщиков. То есть это все взаимосвязано. Конечно, футболисты очень зависимы, поэтому были наказанием. Очень часто бывает, что за какие-то нарушения клуб наказывают тем, что болельщиков не допускают на матчи. И, в общем, это очень сильно бьет.
1: А бывает, чтобы болельщики, например, от какого-нибудь клуба или одного футболиста отвернулись? Вот такие случаи.
2: Тоже бывает. Тоже бывает. Например, если мы говорим о немецкой сборной, это было накануне чемпионата мира 2018 года в России. Тогда был большой скандал с двумя футболистами национальной сборной, Месут Озил и Илькай Гюндоган. То есть был очень большой скандал, потому что накануне этого чемпионата они сфотографировались, то есть они являются как гражданами Германии, так и гражданами Турции. И они сфотографировались, было публичное фото с турецким президентом. Был большой скандал, и, в общем, футболистов освистывали.
1: Ну и тяжело им было, да?
2: Было, конечно, тяжело, и после этого, например, Месут Озил, который с его участием Германия стала чемпионом мира в 2014 году, в общем, он очень хороший футболист, ушел из сборной, собственно говоря, вообще ушел из немецкого футбола. То есть это, конечно, очень грустно. Еще один очень показательный пример, опять же, связанный с немецкой сборной. Это было на последнем чемпионате Европы, который проходил в Германии. И в четвертьфинале тогда Бундестим проиграл испанцам. И, собственно говоря, я тоже считаю, что это был очень несправедливый проигрыш. У нас у болельщиков это болит до сих пор, потому что нам тогда не засчитали пенальти, которые должны были дать, потому что было попадание в руку испанского футболиста Кукурели, защитника. Пенальти не дали. В общем, тогда все пошло не так.
1: Я сейчас почувствовала, что ты настоящий болельщик. Знаешь, почему?
2: Голос задрожал.
1: Нет, нет, ты сказал, нам не дали.
3: Нам не дали. Скажи, пожалуйста, вот на последнем чемпионате мира сборная Германии показала себя не с лучшей стороны.
2: Да.
3: Ты как эксперт.
2: Я не эксперт.
3: Ну, хорошо, твое отношение. Почему это произошло? И вообще, какое сейчас состояние немецкого футбола?

0: мое мнение, в этом причина проигрыша.
1: А сейчас тренер сменился?
0: Да, ну, сейчас у нас просто, наверное, лучший из лучших. Ну, по крайней мере, опять же, нам, болельщикам, так хочется в это верить. Сейчас у руля встал Юрген Клопп, это легенда немецкого футбола. Это действительно легендарный тренер, легенда Дортмундской Боруссии. Много лет был ее тренером. Два раза выходили, по-моему, в финал Лиги чемпионов. В одном финале они проиграли тогда Баварии. Они становились с ним и чемпионами Германии, и выигрывали Бундеслигу. В общем, это было золотое время для Дортмундской Боруссии. Потом он стал тренером английского Ливерпуля. Тоже на тот момент, когда он стал у руля Ливерпуля, эта команда была не в своей лучшей форме. Он также привел их и к победе в Лиге чемпионов, и они, по-моему, много раз выигрывали Премьер-лигу, это английская футбольная лига. То есть Клопп, он тренер-новатор. Той ситуации, в какой сейчас находится немецкая сборная, на мой взгляд, лучше него никто не может действительно вот справиться с этой проблемой. Ему, конечно, предстоит очень непростая задача, ему предстоит возрождать немецкий футбол с нуля.
2: Вот так вот далеко уже зашло дело, ты говоришь,
0: да,
2: с нуля.
0: К сожалению, да. Понятно, то есть не стоит думать, что если вот он сейчас стал бундестренером, то через 2 года мы уже выиграем чемпионат Европы. Хотелось бы, конечно, хотелось бы, но надо быть реалистами. Но, по крайней мере, я рассчитываю, что хотя бы до полуфинала мы дойдем. Мы также ждем вот сейчас начало Nations League, потому что уже будет видно, собственно говоря, кого он наберет, как он будет строить дальше состав, и уже можно будет видеть действительно наша дальнейшая перспектива.
2: Дин, мы когда шли в студию, зашел разговор о том, как в Германии комментируют футбольные матчи. Да. Мы очень много смеялись, и я думаю, что об этом стоит поговорить и перед микрофоном. Вот что особенно напрягает?
0: Ну, напрягает. Единственное, собственно говоря, что напрягает, это отсутствие эмоций. Это отсутствие эмоций. Опять же, когда смотришь, так как у меня есть возможность смотреть и другие спортивные каналы других стран, и я смотрю на арабском языке, и там на французском языке, и российский, и украинский. Вот, и везде смотреть одно удовольствие, даже если ты не понимаешь, например, что они говорят, это понятно по их интонации.
2: Ну, сопереживание, да?
0: Сопереживание. А, гол! А, все. У немцев, к сожалению, с этим беда. У них очень мало эмоций.
2: У меня такое ощущение, что вот они что видят, да, вот самое необходимое из этого они проговаривают, но без ни единого. На эмоции, да, что кто-то бежит, бьет.
1: То есть очень рационально подходит, да, комментирование?
0: Слишком экономно у них.
1: Может быть, кого-то из болельщиков тогда взять комментаторы?
0: Ой, было бы неплохо, конечно.
2: Я просто тебя вижу, ну, по крайней мере, в собственном канале на Ютьюбе.
0: Ну, насчет Ютуба я не знаю, но я у себя на странице, на моей личной Фейсбуке, к началу какого-то чемпионата пишу футбольные очерки. То есть я пишу их больше для себя, потому что мне хочется, мне надо как-то выплескивать эмоции. К сожалению, в моем кругу моих друзей мало кто так увлекается футболом, а поделиться хочется. Поэтому я пишу такие колонки, если можно так сказать, свое мнение, свои обзоры. И, как ни странно, они пользуются, во всяком случае, на тех, кто на меня подписан, они пользуются популярностью. По крайней мере, мне все говорят, что меня читать интересно. Это, конечно, безумно приятно, потому что, ну, я пишу от души, я пишу то, что я чувствую.
2: Как ты относишься к женскому футболу? Тебе он интересен вообще?
0: Я очень положительно отношусь к женскому футболу, и когда проходят, опять же, крупные чемпионаты, то есть, по крайней мере, чемпионат мира, я, естественно, болею, опять же, за немецкую женскую сборную, и, по крайней мере, то есть полуфинал-финал я всегда смотрю.
1: Как ты относишься к договорным матчам? Ты видишь, как
0: конечно,
1: специалист,
0: конечно,
1: что это договорной матч?
0: Я очень отрицательно отношусь к договорным матчам. Договорной матч – это когда одна из команд просто сливает игру, поддается, чтобы проиграть. Или, как это еще чаще бывает, судьи просто прислушивают. Это было, кстати, вот я понимаю, почему Кирилл сейчас об этом спросил. Это было очень явно на последнем чемпионате мира, когда была отменена красная карточка американскому футболисту, потому что Трамп это захотел. То есть, ну, это немыслимо. Такого вообще никогда не было. Не может быть это ужасно в истории футбола. И когда это видишь, что, ну, будущее, по крайней мере, мирового футбола видится в очень-очень темном свете.
1: У тебя за 24 года, да, накопилась огромная сумма знаний в этом вопросе. Ты не пробовала играть в тотализатор?
0: Нет, не пробовала и не буду пробовать. Ну, во-первых, я не азартный человек, и потом

0: Для меня футбол — это больше, то есть это про эмоции. Это про эмоции, вот сейчас болеть, смотреть, болеть за свою команду, то есть это никак не связано с монетизированием, ну, для меня.
1: Дина, чего сейчас ждут немецкие болельщики? И ты как эксперт, что сейчас вот в первую очередь ожидает немецкую сборную?
0: Ну, я думаю, что в этом вопросе все немецкие болельщики единодушны, все ждут возрождения немецкой сборной, то есть что, наконец, мы увидим снова нашу немецкую машину.
1: Что для этого нужно?
0: Работать. Нужны правильные футболисты, нужен правильный настрой, нужен правильный тренер. Правильный тренер у нас уже есть. Теперь осталось собрать правильную команду и дать ей правильный настрой. Потому что качество немецкого футбола, оно есть. То есть в Германии есть из кого выбрать. Это не то, что там не из кого выбирать. В Германии есть из кого выбирать. В Германии очень-очень много талантливых футболистов. Их просто надо увидеть, их просто надо собрать, им надо дать правильную установку, и они будут забивать.
2: Космо по-русски. Германия с нуля. Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «ВДР Космо по-русски». Жить.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.